0: MFM Station.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, пока тишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Ура, просилуаты. Хаймарс, ЧМЛРС.